0: Кончите, кончите!
1: Степаныч, за мной! Паспорт, документы на скот. Мотор глушим, из машины выходим.
2: Может, договоримся?
1: Что?
3: When up on the mountain, there I made my stand.
0: When up on the mountain, ya sé que escribiré las memorias.